0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting.
5: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что сок пират.
0: Потому что сок пират.
3: Потому что сок пират.
4: Потому что сок пират.

0: Fisting.
1: Хорош по-славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг
5: с ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что
6: пират.
7: Потому что
6: пират.

0: Повязка.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: the semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
1: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И как прежде
1: anal.

0: com.
1: Gay website.
0: Fisting.
2: Я прощу всю подпорку и все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Видят, я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так.

0: что, лавы ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 баксов.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих
1: 300
0: остановленный кого-то ждет.

0: the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Хлоя. Хочу тебе
2: Swallow Cock.
1: В твоей голове
2: Fat Cock.
1: Мои просто
2: Boy Next Door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex Cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Хлоя.
1: Ну а я простой
4: как
1: Хлоя. У меня
4: $300.
1: Макдональдс тоже
4: Leather Club.
1: Ты же знаешь,
3: Leather.
1: Мы не берем
2: I come.
1: Назад. Так что наши
2: Dark Fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck. Меня каждый день
2: Latex Club.
1: На моих руках, ты же знаешь.
2: My name is Van.

0: будто бы
1: for master.
0: Чтобы тебя
1: do anal.
0: Я скажу тебе три слова.
2: Six hot loads.
0: Я к себе в мокрых
1: bondage.
0: Как будто бы
1: fucking boy.
0: Ты такая, что мне хочется за тебя.
1: Get your ass.
0: Ты такая
1: fucking slave.
0: Но я...
1: Do you like what you see?

0: ладно покажет. С днем Семен поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Систем Эйнол. Упомастер.
0: На виду, к сожалению.

0: I'm sorry.
1: Когда скоромняка...
0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Когда скоромняка... Boy. Отдыхал от...
2: Sex.
1: С Геральтом из...
2: Blood.
1: Он...
2: Fisting.
1: Эту...
2: Ass.
1: Сразился белый...
2: Come. Swallow.
1: Семен... Чёртом. И эльфов...
2: Fisting.
3: Anal.
2: Fucking ass.
1: Когорты...

0: Stickman ass.
1: Мне людню.
2: Bad cock.
1: По зубам целился тот. Мне рогом прямо в
0: ass.
1: И тут
3: Master.
1: Крикнул. Вот твой
0: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую...
0: 300 бакс. Бакс.
2: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите.
0: 300 бакс. 300 бакс.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in.

0: That's why.
1: Hot load.
2: Boy. Во мне прятаться.
0: Hey, no.
2: Monster.
0: Swallow.
2: Как соска.
0: Semen.
2: Из воска.
1: Slave.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: считал. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси. Именно. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад.
0: Ролики слепят как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак дик.
0: А я король, а ты.
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Бэйн. Выгляжу будто.
1: О, мастер.
3: Йоу. Я на кисте на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Эйнл. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300
0: бат. Мусор картофель как точка.
3: Мой
1: данжен.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту.
1: Эс.
0: Изи.
5: Да я люблю жарить.
1: Лейс.
5: У меня есть люди в.
1: Next door.
5: Мы как грешины.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте.
1: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
1: Данжен.
3: Самые крутые.
1: Лейс.
3: Самые быстрые.
1: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
1: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Систем.
5: Ведь у меня много.
1: Фингер.
5: На.

0: ass.
1: Bad cock.
2: А ладонь согреешь. Жизнь хороша.
0: Yes.
2: Хороша вдвойне.
3: Коли... Loop it up.
2: Умеешь.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
3: Loop it up.
2: Сумеешь.
1: Suck some cock. Suck some cock.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: моей.
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти кипить.
2: Come.
3: Целебный превосхить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
1: Гей-парти.
2: Fucking coming. Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
1: gay party,
5: а английскому
6: «Нико Нико Дога».
5: Человек.
4: The semen.
5: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Приказ Верховного
1: Данжен Мастера
0: по войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных войск. Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистера Атвуд,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: Fucking slaves. Boy next door
3: Jabroni
1: Full master
4: Nico Nico Doga
2: Maggots
1: Letterhead
2: Hollywood
1: Boston is Jim.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: войной. Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: Spanking.
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: Spank.
0: Тует доблестным войскам
1: gotcha.
0: И армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим в
1: deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: Boy next door
2: Letterhead
1: Jabroni Full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворт.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных семян. Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.

если быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай.

0: возможно.
1: Lube it up. Вам ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master.
2: Stick finger in my ass.

0: Сказка мечта, попадая в его сети навсегда, глотая
1: семен,
0: простуд запахом бензина и дорогих
1: Bad Cops.
2: Dungeon.

0: Эй, ты все любил?
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.

0: world master.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.
2: Скопить бар, все продумать. Не сорвешься же.
3: Say no, that's hard.

0: destino.
1: Известно, горячий. И не выносим нежности.
2: О, мастер.
1: Любимый задот.
2: Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А это что? За пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: Don't do that, Cox.
1: С него поймали...
2: 100 баксов.
1: Опять прогнали...
3: 6 hot loads.
2: Fisting anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: next door.
1: Медленно
0: Колли.
1: Успех в делах семья и учили раненые.
0: Семена.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Performance artists.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси!
2: Неплохо очень иметь,
0: но очень плохо с другой стороны.

0: Darkhold.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает.
2: Афло.
1: Трижды. Красота, что ни говори, но с другой стороны.
3: Фистинг.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Фистинг.

0: как быть нам?
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: Слушай, без оправданий, без...
1: Систем...
0: У тебя есть около...
1: 300
0: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести... Устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма! Да, так и жизнь!

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты упану. Когда протянул, все мои делают.

больше места. Помню, кто тут просто, кто гнида и скотец. Буду с честь, это честь. Выстрелы на пи***.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Я такой, блядь.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: Однако я получу тогда ответник я бойнур, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
0: Твой домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выбрал меня.

0: Целыми сутками, чтоб обеспечить
1: свой.
0: Я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, чтоб показать.
2: Фистинг.
3: Со слезами принёс
2: объект.
3: Фистинг. Со слезами сына медвежонки снова
2: fucking coming.
3: This thing,
2: Master
3: Ben. Destroy
2: the
3: storm, keep
2: it
3: going.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Мы выросли там, где...
2: We must pull up our pants.
1: На спираль. Мы выросли там, где...
2: We must pull up our pants.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Yeah,
1: Mark. Gay slave.
2: Это главное.
1: Shit.
2: 21 года.
1: 300%. 300%.
2: Ну, честно.

0: I'm so horny.
1: Yes, I захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
2: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.

0: Thank you. God bless.
1: Ослепший
2: fucking
1: маг ночью по бродил,
2: ногтей в апсайд
1: разлил он
3: the semen
1: эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Мягко.
2: Семена.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Тебе даду.
1: Говорит радио корпорации.
2: Да Ниго Ниго.
1: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слей.

0: тебя через 2 дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу... Fingering.

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: Website.
1: Постой, и мне найти.
0: SpaceX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Подожди, где я им посмотрю?

0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
3: Разбиваются, но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
3: Нам станцует удивительный
0: sex. Coming.
3: Капут на
0: my ass.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учу любовь.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass.
2: Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Бой мой.

0: если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fisting.
4: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь, нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок
0: пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: Систем.
1: Хорош пасаянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Систем.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс.
5: Необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что пират.

0: Ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: This thing is $300.
0: Ну и ну да, не надо мне
2: сюда. California.
0: Вот да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосах выбять в твоих нервах.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь!
0: Отливка.
1: Boy next door. Deep, dark fantasies.
2: Fuck you,
1: Willy. Oh, I'm fucking coming. Ass weekend.
2: Oh.
1: Anal. Coming. Deep sex.
2: Oh.

0: dick.
1: Dungeon master.
2: Для тебя.
1: Lube it up.
2: Несколько минут.
1: Fisting.
0: Anal.
1: Coming.
2: Она всегда.
0: Boss.
2: Вновь.
1: Deep, dark fantasies.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте
1: Latex
2: Bondage
0: подбирать он в кармане.
1: Latex Glove
0: не носил он.
1: Живой.
0: Вообще не доверял он.
1: Пожалуй.
0: Два
2: Bondage
0: износил и
2: пошли.
0: Потерял дядя Лы шебутной.
2: Leatherhead.

0: не попросил, сколько дали, никогда не...
1: Swallow cum.
0: Он полюбил. Два года износил и потерял. Потерял.
2: И восточный финир. И зачем ты?
1: Do anal master.
3: Fuck you.
4: Fuck you.
2: Хорош пойти с тобой.
1: Бой.
5: Ты мне улыбаешься, я тебя очень люблю.
1: Stick your finger.
3: Fuck you.
2: Нет.
1: This thing.
2: Не дари.
1: What you see.
2: И в любви мне не клянись, а сначала.
1: Swallow my cum. Finger. Do anal master.
3: Fuck you.
4: Fuck you.
1: Boy. Finger. It's bondage. It's bondage. It's bondage. Gay website.
3: Hey, fucking slaves.
1: Letterhead. Finger.
2: Я их всех люблю, а ты, если хочешь, будь жестым.
1: Oh shit, I'm sorry. Finger.
2: Зачем ты?
1: Do anal master.
3: Fuck you.
4: Fuck you.
2: Зарёшь пальцы с тобой.
1: Boy. Finger. It's bondage, it's bondage, it's bondage, gay website.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex glove.

0: Я лью
1: сам семен.
0: Я
1: геймен.
0: Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной. На
1: парень.
0: Кто я? Вчера летал. Из спасал. Ездил я на крокодиле. Мой знакомый. Я горячий.
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной. На
1: парень.
0: Кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий.
2: Данжен мастер.
0: Знаю нынче целый свет. Как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий,
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
1: парень,
0: а не то я. Я горячий,
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
1: парень,
0: а не то я. Я горячий,
2: Данжен мастер.
0: Выходи со мной на
1: парень,
0: а не то я.
1: Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
1: парень,
0: а не то я.
2: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
1: парень,
0: а не то я.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my

0: вам. Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Он
2: Макшан.
0: А у
2: Макшан.
0: Он мрачный нрав.
2: Черную. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная. Черная.

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
2: Fox, right?
3: Boy next door.
4: Ass.
5: Just being green on the box.
0: Club.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: In deep dark dungeon.
7: Гранил. Зажав тонкий
0: фингер.
7: Хрустальное. Деревьев.
0: Эй, но.
1: Стик
0: фингер. Фокин дип.
7: А после мы спешим, чтоб не спешили.
0: Suck some dick.
1: Slay.
0: Boy next door.
4: Ass.
1: Scream.
0: Fisting 300 bucks.

0: the ass.
1: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Он завернул.

0: день.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Только жизнь. Моя жадность.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько
1: семя.
0: Окроплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. От брена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
2: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как...

еще что? Еще один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее.

0: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
1: ком
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор
2: из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
1: Oh. Bad cock.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдавить и космические.
3: Backhawks.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: а знать что-то, значит...
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby tip я шишел мы хаос я взял твоя
0: ass
1: yeah.

Дангель. И сводит мой next door. Сума невыносимо. Твоих касаться, но Дик. Одеть.

0: Puta.
1: Эй, ты все любил? Ты поймешь без слов. Не открывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама. Эй, ты все любил? Ты поймешь без слов. На рояле это лето наше.

0: Почему ты мудренее? И за что я тебя полюбил Сочи?
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: ass.
1: Хоть и сделаны
0: Finchless.
1: В школьном ансамбле батька
0: Next door artist and master
1: Fucking давно жалко не слышат речи и
0: Band

0: Снова
1: Finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
2: Процессные.
0: Там
1: Do anal.
2: Master.
1: Gay party.

0: fat cock.
1: Бога, должно быть, ошиблось сердце мое. Значит, ты в закрыл.

0: the slave, an acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых
3: bad cocks
2: будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Dark hole.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger and ass.

0: Warning coming in my ass.
1: Свою сломала я голову.
0: Master.
1: Сложные задачи, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: превращалась в нелепых
1: Dungeon.
0: Slave. Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались
2: Semen.
0: Бездарного.
1: Oui.
0: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
0: Тогда приходил
1: Darkholm.
0: И он начинал
1: фаркать.
0: И через час становилось
1: better.
0: Спадали пол, смягчались.
1: Leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
1: Like
0: он шел на
1: party.
0: И
1: fuck it.